0: Да
1: еду.
2: Блядь.
3: Смотри, ты
1: свои. Блядь. Пиздос. А чё поехал-то? Вся ДТП.
4: Вот урод.
5: О, как надо! Молодцы! А у меня... Будем останавливаться?
6: Ох ты, блядь!
0: Да не помилуй! Тормоза сказали, более упал, Бога тут на них
6: стал. Почему
0: он
6: спросил? Что? Отлично! Вот это хуйня! Вот это пиздец, дурак, а!
7: Я, кстати, на регистраторе сейчас.
6: Наоборот, а... Ёж твою мать! Блядь.
7: Ёб твою мать.

На ее ретроспективе в Токио работы висели на прозрачных нитях, в прозрачных стеклянных комнатах, 47-м, нарядно одетыми хромосомами, в бесстыдно голом кариотипе, не туда растущего человечка.

0: Такая игра. Когда останавливается музыка, нужно успеть сесть на стул. Стульев на один меньше, чем число играющих. Две хромосомы на одном маленьком стуле сидят в белых платьицах, болтают ножками, размешивая в воздухе горький сахарный песок, чуть-чуть касаясь горячего дна неудобной чашки женского пола.
1: Ой-ой-ой!

Она родилась вместе с Джойс, своим близнецом, зацепившись эпикантусом голубых глаз за карие пятки сестры.

понимая, как ужас медвежонка, когда тот узнает, кто спал в его кроватке. Когда пришла известность, стала носить причудливые тюрбаны, летая в них перья, бижутерии. Станцы сняли они документальный фильм «Что по твоей шляпе?». Штайн написал, люди с синдромом Дауна совершенно в состоянии морального тела. Ее работы в одной сотне посвечивали рентгеновскими лучами, обнаруживая странные вещи. Однажды нашли обручальное кольцо. Это напоминает историю с Нинами, когда также применили рентген, выяснили, что на ранних этапах у Фрейлина был длинный нос, постепенно уменьшавшись в ходе работы на картине. Есть фотографии, где она работает в своей последней жизни структуры. Всем нам смотреть на ее лицо, все равно что читать, только заголовок, не готов, что написано ниже мелким шрифтом. Народный день, человек, синдром Даун, отмечает 21 марта. День войны. Это неправильно, стоит на мне.

глухонемая, как ужас медвежонка, когда тот узнает, кто спал в его кроватке.

0: Когда пришла известность, стала носить причудливые тюрбаны, вплетая в них перья и бижутерию. Испанцы сняли о ней документальный фильм «Что под твоей шляпой?».
1: Strange things. Once they found an engagement ring. This is like the story with Lethmanenath. When also through X-rays, it transpired that in the early stages, the lady in waiting had a long nose.

Штайнер писал: в людях синдром Дауна завершено построение морального тела. Ее работы 150 просвечивали рентгеновскими лучами, обнаруживая странные вещи. Однажды нашли обручальное кольцо. Это напоминает историю с мининами, когда также, применив рентген, выяснили, что на ранних этапах у фрейлины был длинный нос, постепенно уменьшавшийся в ходе работы над картиной.

с фотографии, где наработать на последней в своей жизни скульптуры. Всем нам смотреть на ее лицо, все равно что читать только заголовок и никогда то, что написано ниже мелким шрифтом.

0: день поэзии. В этом неправильно устроенном мире, где детектор дыма срабатывает даже от крыльев ангелов.
1: Промокшие кардиостимуляторы. Shocked pacemakers.

Вместо крестиков на шеях висят крошечные газовые камеры из серебра, блестящие золотые гильотинки, кусочки гулаговской колючей проволоки в янтаре, изящно обработанные ювелирами осколки бомб, маленькие виселицы с шелковыми петлями, платиновые дыбы, испанские сапожки с вкраплениями бриллиантов. Все эти предметы похожи на падающие цифры холодного номера дождя, бьющего по щекам сердце в режиме автодозвона.

Когда закончится женские имена, ураганы начнут называть фамилиями русских теннисисток: Сафина, Кузнецова, Дементьева, Петрова, Шарапова, Звонарева, Клейбанова, Кириленко, Беснина, Павлюченкова. К тому времени большинство спортсменок умрет, а те, кто еще живы, слыша свои смертоносные фамилии, будут вдавливать изуродованные артритом пальцы в нутро воображаемых теннисных мячиков. У них там как у неражавших.

детском саду, египетской пустыне, кормили тем же, чем кормят детей во все времена, манной кашей, манной небесной, невкусными белыми продовольственными бандерольками, упавшими сверху с комочками. Бог метит нас с самого детства белым цветом, как будто обливает бензином то место, которое хочет поджечь.

пересечение границы длиной с болезнью Альцгеймера. A border crossing as long as Alzheimer's.

Сначала забываются место и менее, потом существительные, потом глаголы. От «я тебя люблю» останется «люблю», потом и оно исчезнет. Нет, напоследок слово начнет вдруг искать ближайшие отверстия и вползет в беспамятство, а пограничник в белом маск-халате вползает в непринадлежащий ему снег. Все успокоится, когда в моем замерзающем солдатике захрустит последняя теплая буква, но она успеет тебя вспомнить.